0: 这次堵截红军购物江，千万不能有误啊！
1: 是。
0: 报告，师长，周仁普周团长发来了乌江最新战报。
2: 念。
0: 共军已经开始向江界河渡口发起攻击，但经守兵的猛烈攻击和大炮的轰炸下，共军已经退回对岸，不在进攻。
2: 好啊，好啊！看来共军这次啊，真的是要栽在老子手里了。
0: 去，给周团长回消息，让他严加防堵。
2: 切莫让共军过江。
3: 是。
2: 回去告诉夫人，让他即刻携带家中财物，前往重庆。
0: 师长，不是已经击退红军了吗？让你去就去，
2: 哪儿那么多废话啊！是。
4: 快来，快来，快来，快来！小心！快！王连长，怎么少一个？
5: 被卷进漩涡。撤！撤！
4: Scheiße！Scheiße！
6: 那我来修理的，五十八块一进去。
5: А я говорил, что Вудян будет в 10 раз опаснее, чем Сяндя. Теперь гуйчжоуская армия перекрыла все переправы. Нам не выйти из Вудян.
6: It's the nam. It's just the large.
5: Собирай собрание. Нужно срочно обсудить дальнейший план действий.
6: Но, товарищ лидер, вы же это... А вы дорога липин.
5: Меня не было в Лепин, а я являюсь вашим главным военным советником. Я еще не закончил, но мы не можем допустить, чтобы такое произошло.